тамамта пиллутерлута микелунгумта асигалутунгули куугааллхкат умьёоқлукуппилла уппиёқуорлуки гэннерм аёоқутигка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли куугааллхкат литнаорат питклуку